Аглая, Аутнокнявот, Гомулот, Дабуангланай, Укреламук, Нянмурте, Яко Акитай, Лало, Лало, Пасинанг, Рампангарон, Хикакубут, Кбалинсун, Суаткрае, Во, малякаки ба, акбунга вата, натета пда, ксида жаруа, ая нга глае, о, тужо муа, бда бала чина, кбкалу, бджалу ка, дудо, баримай, о, малякаканан, кбунга танам, баро мда, биси ленган, рок калингам, мунсуат, калингае. Тарата ава сила мануа китае макуту айо ngambi inuan.